ты чёс, богатства и клейноты. Нам не дал нить, не мам нить, сердца и тенскноты. Лечь ми без скарб, ломинем вар, стопими свят на злото, гдыщем пешчотом.

Мнения. Жегнайте буже и сердце унесения, час вшистко отменя, коханко ма жегнам тем